0: ყოველ დღე დილის 8-ის ნახევარზე სლოვაკეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო RSI რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ სლოვაკეთის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Говорит Международное радио Словакии. У микрофона Братиславской студии Владимир Веселов, за звукорежиссерским пультом Абдугани Арут. Как всегда, в начале выпуска несколько слов о том, что мы подготовили для вас в нашей сегодняшней программе. Сначала исторический календарь, в котором мы вспомним некоторые знаменательные даты, памятные дни и события, оставившие свой след в истории Словакии.

0: 1905-1907 годах Михалом Харминцем спроектирован и построен в местечке Черново Уржумберка католический костел Девы Марии Розария. Понемногу растет число его знакомых и в финансовых кругах Словакии. Следует заметить, что тогда еще не было банков с чисто словацким капиталом. Первым таким банком стал Словацкий банк в Ружомберке. Здание банка спроектировал и построил Харминц. Постройка этого банка положила начало строительству целого ряда банковских зданий с исключительно словацким капиталом по всей территории Словакии, таких как, например, Татрабанк в Мартине, Хозяйственный банк в Трнаве и других городах. Заказы он получал на строительство и иных зданий. Важнейшей его работой того периода стало проектирование и строительство первого здания Словацкого национального музея в Мартине.
1: Ведь он был еще довольно молод. Скажите, как он получил этот заказ?
0: Это вообще очень интересная тема. Как, каким образом архитектор получает заказ, какое архитектурно-проектное решение выбирает и как его реализует? Михал Милан Харминц выгодно отличался своей потрясающей гибкостью. Умел живо реагировать на пожелания заказчиков. В нем не было ни высокомерия, ни упрямства. Он с готовностью принимал новые предложения и всегда старался найти идеальный вариант, как говорится, к обоюдному согласию сторон. Большую роль, конечно, играли его старые дружеские связи, еще с будапештских времен. Большую помощь ему оказали Милан Годжа и Антон Штефанек. Возвращаясь к постройке первого здания музея в городе Мартин, заметим, что его заказчиком выступило Словацкое музейное общество, которым был объявлен открытый конкурс на проектирование и строительство музейного здания. На конкурс было представлено несколько проектов. Все в духе архитектурного историзма. Конкурсная комиссия присудила победу проекту Михала Милана Харминца. Помимо того, что сам проект был превосходен, немаловажную роль сыграли позитивный предпринимательский имидж Харминца, его доброе имя, а также содействие старых друзей. Здание было построено вблизи Народного дома архитектора Блажея Буллы. Здание музея в Мартине построено в духе неоклассицизма с элементами историзма в форме античных тимпанов и колонн. Следует отметить, что все музейные здания, построенные Михалом Харминцем, монументальны, благородны и великолепно приспособлены к хранению музейных коллекций. Вместе с тем, они весьма функциональны. Отличным примером этого является первое здание Словацкого национального музея в Мартине. В нем предусмотрено все для охраны, сохранения и демонстрации коллекций. Не забыл архитектор и об архиве, библиотеке и технических помещениях. В данном здании, как, впрочем, во всех трех зданиях Словацкого национального музея, доминантой интерьера является трехпролетная лестница, прекрасно разделяющая внутренний объем здания и подчеркивающая красоту и монументальность его фойе.
1: Расскажите, пожалуйста, о постройке здания Музея земледелия в Братиславе, которое сегодня является главным зданием Словацкого национального музея. Как и почему именно Михал Харминц стал его создателем?
0: Многие уже считали его хорошим специалистом, но главное – своим другом. Именно его друзья Антон Штефанек и Милан Годжа оказали существенную поддержку его проекту «Здание Музея земледелия в Братиславе». Ведь в объявленном архитектурном конкурсе на строительство здания музея он не победил. Более того, он в этом конкурсе даже не участвовал. К нему заранее обратились с просьбой подготовить проект. Он свой проект подготовил и предложил. На мой взгляд, проект был очень хорош. Предложенное Харминцем здание было не только красивым, но и органично вписывалось в окружающую застройку. Комиссия Чехословацкого музея земледелия на его проект сначала просто не обратила внимания. Объявила общегосударственный конкурс, победу в котором одержали чешские архитекторы. Да, все три призовые места достались чешским архитекторам Богумилу Хюбшману, Атакару Навотному и Павлу Янаку. Первое место присудили проекту Павла Янака. Однако вокруг победившего проекта сразу же разгорелась жаркая полемика. Он был

0: подвергнут острой критике. Сам архитектурный стиль Янака, приверженца и главного проводника чешского рондо-кубизма, а также использованные им в проекте не словацкие, а чешско-моравские народные мотивы, были неприемлемы для многонациональной Братиславы. И вот тогда Штефаник и Годжа напомнили комиссии о проекте Михала Милана Харминца и настаивали на его принятии. Харминц же предложил новый проект, который стал как бы синтезом его собственного и всех трех занявших первые места проектов.
1: Пожалуйста, расскажите немного поподробнее о самом здании и истории его постройки.
0: Это тоже монументальное здание, которое, однако, отличается от здания в Мартине. В нем архитектор уже использует элементы модерна. Харминц никогда не отказывался от историзма в своих проектах, элементы которого присутствуют и в здании музея в Братиславе. Конечно, их намного меньше, чем в его первоначальном проекте. Для подчеркивания монументальности здания им используются скульптуры, созданные в основном его друзьями, моравскими и словацкими скульпторами. Участок, на котором построено здание музея, весьма проблематичен. Еще в 20-е годы был принят план застройки набережной Дуная. Однако наличие здесь грунтовых вод и сам характер грунта причиняли специалистам много головной боли. Долго решали, на сваях или железобетонной фундаментной плите строить. Выбрали плиту, которая потом неоднократно трескалась. Наконец, все устоялось, здание построено и стоит до наших дней. Следует отметить, что все три музейные здания Харминца на момент своей постройки отвечали самым современным требованиям, которые тогда предъявлялись в Европе к зданиям подобного типа. В них есть все, что необходимо для сохранения и демонстрации музейных ценностей, для удобства посетителей, выставочные и конференц-залы, кафе и даже квартиры для сотрудников музея.
1: Друзья, мы прервемся ненадолго и после музыкальной паузы продолжим наш рассказ об архитекторе Михале Милане Харминце.
2: Цеста узка, неклюдна песен, не хце уста.

0: исполнении словацкой певицы Яны Киршнер прозвучала песня «Покой в душе». А мы продолжаем беседу с доктором философии Еленой Махайдиковой, автором книги «Строитель музеев» Михал Милан Гарминц. Сейчас я хотел бы попросить вас рассказать и о других знаковых зданиях, построенных Михалом Миланом Гарминцем в Словакии.
1: Sú Fabriho vila, ktorá je teraz ruské veľvyslanectvo.
2: Да-да, таких зданий много. Вилла адвоката Павла Фабри, например, которую он построил в 1925 году. Сейчас в ней располагается посольство Российской Федерации. И если говорить о жилых зданиях, то в основном это были частные виллы. Но я хотела бы рассказать о совсем другом типе зданий. И прежде всего о санатории доктора Зонтага в Татрах. Михал Милан Гарминц построил много зданий для лечебно-профилактических учреждений. Несколько санаториев в Татрах, санаторий в Лучках, больницу в Скалице. В 1916 году предприниматель, владелец дубильных производств и уроженец Татр Петр Губко обратился к Михалу Милану Гарминцу с предложением принять участие в самом амбициозном на то время проекте – строительстве высокогорного климатического санатория для лечения легочных болезней. В том же году Гарминц начинает работу над проектом. Санаторий доктора Зонтага стал самым передовым на то время лечебно-профилактическим учреждением в Центральной Европе. Он строился с учетом выводов, сделанных швейцарским доктором-пульмонологом Давидом Саразоном, согласно которым больной должен как можно чаще принимать солнечные ванны и как можно дольше находиться на горном воздухе. Здание санатория построено в двух стилях. Его северная часть монументальна, с присущими Гарминцу элементами историзма, а южная выполнена в стиле модерн и представляет собой каскад террас, на которые пациентов вывозили прямо из палат на кроватях для дыхания горным воздухом и принятия солнечных ванн. Это был первый такого рода объект в Татрах и вообще в Словакии. Торжественное открытие санатория состоялось в 1925 году. После войны Михал Милан Гарминц построил военный пульмонологический санаторий в Новой Полянке. Этот санаторий стал последним объектом, построенным Михалом Миланом Гарминцем.
0: В Братиславе есть два здания Гарминца, без которых невозможно себе представить облик нашего города. Я говорю об отеле «Карлтон Савой» и о здании банка Татра, где в наши дни располагается Министерство культуры Словакии.
1: Правда же, Карлтон то патрило в тех...
2: Ну, конечно. В 20-е годы, когда Гарминц уже работал в стиле модерн, отель «Карлтон Савой» стал одной из вершин его архитектурного творчества. Великолепное здание отеля возникло путем объединения постройки трех ранее находившихся на участке зданий гостиничного типа разной этажности и весьма спорного качества. Милан Михал Гарминц был знаком с семьей Прюгер, владевшей этими зданиями и земельным участком. Гарминцу удалось мастерски собрать воедино все три исходные здания, перестроить их и создать фешенебельный шестиэтажный отель. Один из лучших отелей своего времени. Жаль, что судьба этого великолепного здания в самом сердце Братиславы не была такой счастливой. Другим превосходным зданием Братиславы является спроектированное и построенное Гарминцем в 1923-25 годах здание банка Татра. Это исключительный по красоте и многофункциональности объект. Помимо, собственно, банка, там были и магазины, и квартиры, и даже кинотеатр. Строения Гарминца восхитительны, и во всех можно разглядеть присущий ему почерк. И это несмотря на то, что он работал в разных архитектурных стилях. Во всех своих проектах Михал Милан Гарминц всегда стремился создать удобное, отвечающее своему назначению, светлое и эстетически привлекательное здание. Поистине замечательный человек.
0: Слушая ваш рассказ, я не перестаю думать, что Михал Милан Гарминц – это не один человек, а целый комплекс. Он архитектор и проектировщик, и строитель, и предприниматель. Потрясающий человек. Прошу вас еще немного о нем самом.
2: Он всегда хотел закончить свое образование. В 1904 году сдал экзамены по плотницкому и каменному ремеслу. Проект первого здания Словацкого национального музея в Мартине в 1904-8 годов ему зачли как успешно сданный экзамен название архитектора. На основании выданного свидетельства и разрешения на предпринимательскую деятельность он уже мог свободно творить как архитектор и строитель. На строительстве многих своих зданий он выступал не только как автор проекта, но и как руководитель и прораб. Архитектурно-строительное бюро Михала Милана Харминца закрылось в 1951 году, но его по-прежнему уважали и ценили как прекрасного, опытного специалиста. Когда в 50-х годах в Братиславе строился отель «Девин», 82-летнего Харминца пригласили в качестве руководителя строительных работ. Просто невероятно. А вы знаете, он ведь не был богат. Нет, не был. У него было такое доброе сердце, что порой он работал даром. Со своими друзьями иногда просто договорился и работал. Харминц не представлял собой тот тип девелопера, который всегда стремится заработать побольше. Видимо, он просто очень любил свою работу.

Дорогие друзья, наша сегодняшняя программа подходит к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор и ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами, желаем вам всего самого доброго, будьте здоровы, счастливо!